0: почувствовал, как гигантский космический корабль оторвался от стартового
1: устройства. Ayer y hoy, la confianza se gana. Cooperativa. Todas las noticias, todos los días, todo el día.